мой гуд топ кат, кормишь мне снэм, все спелнище. Если ехать хочешь, утекаем стон снег.